Без хозяйского глазу нельзя. Народ ненадежный. Что, пересмеивайтесь?

0: Теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так.

0: Это кто? Кто стучит?
1: Не извольте пугаться, это я!
0: Кто?
1: Сергей!
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите!
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу!
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: Снимайку! Ну, живей! Снимай с него рубаху!
1: Это твое! Это самое! Одно слово! Твое!
0: Сам будешь пить хозяин или помочь? Сам! Катерина! Катерина! Катерина!

0: Sergio Zafferli. Wort gut. Скачи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Спаси Палаяду. Сдохнет старик. От крестиной отравы.

0: Стой! Жжет меня внутри воды. Принеси.
1: Не принесу.
0: Что? Как ты сказала? Ты смеешь?
1: Смею.
0: Смеешь?
1: Смею.
0: Шлюха! Что со мной?
1: Крепко, значит, на ночь поели.

Калька не может этого быть, гриз отдохнет, а человек приставляется. Чудно,

0: Дюшан, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрий в день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это мужской поясок. Что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках?
1: Что же вы слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной
0: смотри, какие.

ее пить с утра, ночи, дни и вечера, зиму, лето и весна, где погода не засна.

пить. А почему нечего пить? Потому что денег нет. Только у меня такая, а у другого бывает планета хорошая. Вот Сергей тоже был полынишь, а теперь может водки купаться. Почему?

желаю выпить. Погиб здесь, а хозяйка часто стоит около погреба и смотрит, смотрит. Должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит, посмотрю и я. Какие там, наверное, жрина!

0: Горько! Горько!
1: Что такое?
2: Смог сорвать ну, танцы ног.
0: Не может быть!
2: Очень страшно!
0: Верно, сломан! Солнце в небе!

слетельце вышло дно, да костей-то сколько. Вина, небось, много выпито, да,